0: Esse é o De Carona.
1: De Carona.
2: Russская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.